0: Звуковая запись серии номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
1: Для слушателей старше 16.

Радиодача. Радиоканал Радиодача Тверь. Ретровая запись серии L номер ТУ 6900516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На полгода скидки мне купили школьную форму и кресло. Собирайте косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительно-биотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2020.